0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне,
2: а также в интернете по адресу radio-fry.de. Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции. Рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи! В эфире 1097 выпуск программы «Радио Грюневере». У микрофона Геннадий Колмогоров. Сегодня 19 сентября 2026 года. А если вы нас слушаете в повторе, то раннее воскресное утро 20 сентября. Завтра день осеннего равноденствия. День сравняется с ночью. А в нашей программе вы услышите продолжение моего повествования «Германия из первых рук» и архивные записи нашего радио из 2006 года. Петр Валентинов с очередной главой своей книги и Светлана Возлинская со страничкой юмора. Приятного вам часа! Guten Tag, liebe Zuhörer, in heutiger Sendung Sie hören mein Essay «Германия из первых рук» und dann Петр Валентинов liest ein Teil seines Buch «Путь в бездну» und Светлана Возлинская mit Humor за это. Viel Spaß beim Zuhören!

Итак, продолжу повествование под общим названием «Германия из первых рук». Сегодня мы с вами обозреваем систему развлечений в Германии. И должен вам сказать, что возле этого городка Восточной Германии, Эрфурт, 200 тысяч населения, в окрестностях в доступе, скажем, от 20 до 40 километров примерно, 5 аэродромов. Один из них даже с асфальтовой взлетной полосой. Но остальные 4 – это грунтовые. Но они принимают и довольно большие самолеты. Вот «Юнкерс» трехмоторный прилетает, садится. «Ан-2» прилетает, садится. Не говоря о всей спортивной линейке, ну и планерах, конечно. Это все самодеятельные такие участники. В Германии это называется «Ферайн» – объединение. 7 человек, собравшись, могут создать объединение в любой области, хоть в музыкальной, хоть в авиационной. Вот. А на одном из аэродромов стоит аж 4 МиГа-21-х, собрали со всей Восточной Германии. Ну и в хорошем состоянии они, надо сказать. Ну и тут же аэродромчик, откуда люди летают в воскресенье, в субботу, ну и по будним дням устраивают на аэродромах праздники для детей, для людей. В главном аэропорту Эрфурта прямо тысячи людей собираются на такой авиационный праздник. Ну и не буду говорить статистику, потому что не знаю, она постоянно течет, меняется. То есть вот таких простеньких аэродромов грунтовых в Германии, ну, штук 100-150 есть точно. Но имейте в виду, что страна не слишком большая, 1000 километров с севера на юг и километров 500-600 по-разному с запада на восток. Далее, если вам не нравится летать, ну, не ваше это дело, то что касается музыки. Здесь нету домов культуры, как мы привыкли. И вот я страдал сильно, приехавший. Я думал, что ну вот сейчас, как музыкант, я сяду в ресторан и буду грести деньги лопатой. Ну, то есть будет работа постоянная. Приехал, опа, а тут нет живой музыки ни в одной забегаловке. И более того, все эти забегаловки без гардероба даже. Вот у них на входе вешалка, вешай свои польты. И заходи. А что у тебя там в карманах, за это никто не отвечает. Сегодня есть, завтра нет. Но забегаловки я не люблю, не хожу. Так, изредка с какой-нибудь компанией по какому-нибудь случаю, может, и бываю. Но так, чтобы знать, где, что и почем, у меня такой потребности нету, желания нету и денег жалко. Дорого здесь. Есть несколько китайских ресторанов в городе, у которых один раз заплатил, и ешь, сколько влезет и что влезет. Ну, вот просто шведский стол. То есть зашел, заплатил, но, правда, надо заказывать заранее, чтобы у тебя был в удобном месте столик и прочее. Ну и все, и подают и мясо, и закуски, и десерт, все бесплатно. Но никто не подает, честно говоря, надо брать самому. Ну или заказывать, если то робот подъезжает уже, робот развозит между столами эту еду, вот, подвезет к вашему столу, надо ее снять и себе взять. Вот такое развлечение есть. Так вот такой заказ на одного человека стоит в самый дешевый день, ну скажем, в понедельник в обед, 15 евро, например. Ну а если в выходные, в субботние, там и 30 на одного. Вот четвером пришли, 120 евро, ойро, мы здесь говорим, отдай. А за горячительные напитки надо платить, конечно, отдельно. Ну и нету никакой живой музыки ни в одном из ресторанов. Рестораны такого советско-американского типа, что с танцплощадкой, со сценой, этого вообще нет. Вот типа клубного что-то есть, 1-2 места в городе. Ну и там приглашают какие-нибудь команды, но команды придут, что-нибудь поиграют для 50-100 человек. Ну, заработает, не заработает. Ну и все. Играл я в таких командах. Вот что касается пищи. Ну и, коль про пищу, вернемся к квартирам. И знаете ведь, как думаешь, может, так не договорил эдак. Так вот, не договорил я, когда говорил о 9 розетках в кухне. То про кухню надо сказать еще то, что нету здесь газовых плит.
Вот как мы приехали 27 лет назад, еще в магазине были газовые плиты, и быстро исчезли. И все, и вот эти последние 20 лет никаких даже не продаются плиты газовые в магазинах. А уж в дома газ не разведен вообще. Все на электричестве. Думайте сами, как это. Я додумаю, конечно, открытый огонь в доме, в квартире – опасная вещь, а тем более газ. Вот. Электрические плиты самые разные у нас, несколько вариантов было плит, но сейчас стоит индукционная, которая даже и холодная все время. И даже можно ее забыть выключить, она сама выключится. Про выключатели. Тоже выключатели здесь легонькая кнопочка на один пальчик, и там низковольтовое напряжение, просто замыкатель. А сам предохранитель-автомат стоит в общем щитке в квартире. И вот по количеству автоматов можно судить, сколько здесь потребителей в этой квартире. То есть, если во всех комнатах, то это больше 10 розеток, ну и выключателей целая куча. В туалете выключатель влагоустойчивый специально для света, и розетка для стиральной машины, для бритвы, тоже с такой крышечкой на пружине, с резиновой прокладкой, чтобы вытащил вилку, она сразу так плотненько закрывается, и вода туда никакая уже не попадет. Унитазы здесь закреплены в стене, то есть на полу ничего нету. А в стене, где идут трубы, там такой мощный железный каркас, и вот к этому каркасу приварены два болта здоровенных на 16, наверное. Ну и вот на этих двух штырях держится унитаз, прикрученный гайками. Все, надо разобрать, гайки открутил, унитаз снял, заменил. То есть это расстояние этих болтов, что от пола, что между собой, оно примерно, ну, может быть, есть там 2, 3, 4 стандарта, не знаю, но я встречал пока только один стандарт, то есть все можно заменять. В ванной, в раковине, в кухонной раковине вверху есть отверстие специальное, если вода внизу заткнулась и переливается, то она будет вытекать в это отверстие, но никак не проливаться на пол. Ну и в раковинах есть сзади за краном специальная такая рукояточка, ее поднимаешь вверх-вниз и перекрываешь тем самым нижнее отверстие или верхнее отверстие. Нижнее отверстие в раковине перекрыл, можно набрать в нее воды, что-то мелкое постирать, там носочки, трусишки. Вот. Вниз опустил, значит, нижнее отверстие становится открытым, верхнее закрытым. Два положения есть таких. Но вверху и в ванной тоже такая же примерно штука. Рукоятку повернул, нижнее отверстие открывается, ванна теряет воду, выпускает. Повернул в другую сторону, нижнее отверстие закрылось и открылось верхнее. Тогда, если лежишь в ванной, задремал, то вода через край не перельется, а будет вытекать в верхнее отверстие. Ну, в общем, вот такое предохранение сделано. Так что, вот если что-то про устройство квартир вспомню, еще расскажу. Ну, теперь продолжим про музыку. Есть в городках во всех, во многих музыкальные, ну или как вот в Эрфурте, оперный театр. Там действительно ставят оперы, ну и ставят драматические спектакли, конечно. Это идет, как во всех крупных городах, весь сезон, то есть каждую неделю. Ну и бывают ангажементы, приезжают всякие. Переоборудовывают здесь под большие концерты, например, выставочный зал. Есть огромная выставка, и в ней несколько залов, прям больших-больших таких, футбольное поле под крышей. Вот ставят на нее кресло там, то сё, и приезжает Андре Рею со своим, значит, кардебалетом. Вот, билеты дорогущие, там 40 евро, 80 евро, то есть будь здоров. Устраивают на улице частенько всякие мероприятия все лето. Но и зимой тоже. В феврале карнавал есть, и в ноябре карнавал есть. Вот это весь город высыпает на улицу, идет карнавальное шествие. Девчонки с барабанами в коротких юбках, оркестры всякие разные. Машины с инсценировками разбрасывают, конфеты там и прочее, прочее. Однажды у меня знакомые набрали на таком карнавале, ну, это на западе Германии, может, на востоке попроще, но на западе вот так. Набрали столько конфет, наразбрасывали. Люди ловят прямо в воздухе. Кто-то подставляет мешок, чтобы сразу ловить. В общем, набрали на год.
детям конфет, можно сказать. Ну, пару килограмм точно. Праздники улиц. Тут тоже такая вещь. Вот у нас недалеко улица. Большая, торговая, 2 километра длиной, только торговая часть этой улицы. Низкоэтажные дома, внизу магазины, магазины, магазины. И трамвайное движение, и автомобильное движение по этой улице. Ну вот ее закрывают на протяжении этих 2 километров и на всех площадках устраивают пикники, прямо на дороге выставляют палатки. То есть вот торговляшка как на Рождество, только праздник улицы так называемый. Ну и на крупных площадках музыканты, там группешники какие-то играют. С вечера улицу закрывают, вечером начинают готовиться к этому мероприятию, и на другой день... Весь день, значит, улица закрыта, и все это идет празднование. Ну и по городу несколько таких уличных праздников есть. Ну, то есть каждый район. И в каждом районе, вот в квартале есть выбранный свой, ну как, не начальник он, конечно, надзирающий, но я не знаю. В общем, околоточный такой выборный человек. Наверное, старички там где-то как-то собрались, выбрали. И вот он отвечает за... Ну, не за порядок, я так не скажу, но если что-то где-то там, асфальт сломался, переход некрашенный, вот это его епархия. Он бежит в городской совет и начинает бухтеть там, что надо, то да сё. И вот этот человек, он имеет деньги, у них бюджет определенный, они тоже устраивают праздник своего микрорайона там раз в год, предположим. Я почему знаю, говорю, ну, играл, потому что я на таких... праздниках. Развлечься людям есть где. Ну и вот говоря про оперный театр, там у меня знакомые артисты есть, ну и предположим, если контракт не постоянный, то каждый год продлевается с тем или другим человеком, это, конечно, нервно, но если человек сел в оркестр, например, оперного театра, то это у него до пенсии, он воспринимается как служащий. Вот «служу в театре» — это, скорее всего, пошло из Европы, может быть, даже из Германии. То есть они вот как не военные, конечно, но как военные. Вот его никто не уволит, с ним ничего не случится, он будет до пенсии в этом оркестре сидеть. Ну, если, конечно, не накосячит что-нибудь или не потеряет квалификацию окончательно. Но таких людей немного, скажем, на весь город. Вот это постоянная труппа театра, ну, может, 25-30 человек, может быть, я боюсь утверждать. Дальше. В городе есть 2 закрытых бассейна с саунами и плавательными дорожками, и из этого бассейна можно выплыть наружу. Прямо у нас под домом такой бассейн. Не в этом доме, а рядом с домом. Я имею в виду, что дом высотный, а бассейн одноэтажный. Тут же в городе, в 2 остановках от центра трамвайных, открытый бассейн, огромный, с плавательными дорожками, опять же, с детской ванной, со всякими горками, с которых можно с визгом съехать, с большими лужайками, где люди отдыхают. Дорожки там по 50 метров. Вот есть люди, которые прям плавают ежедневно. Бассейн работает, считай, от заморозков до заморозков. Но, опять же, жару нынешнего лета его закрывали. Ну, понятно почему. Рядом с бассейном огромный парк, без каруселей и развлечений. Для детей там есть всякие, где полазить, покачаться на каких-то мелких качелях. А для тех, кто повзрослее, специальные бетонные чашечки, всякие дорожечки, где на скейтбордах можно гонять. Очень такая крупная система развлечений. Вот. Другие бассейны, ну, это в 10 километрах. Но если не лень, можно съездить за 20 километров еще один бассейн. То есть постоянные, значит, здесь бассейны в округе. Круглогодичные. И можно приятно очень в холодное время года, допустим, из теплого помещения, из бассейна выплыть на улицу. Холодный воздух. Вода парит, вот. Можно поразвлекаться. Есть тут водохранилище. На водохранилищах можно взять лодочку или велосипед водный и поплавать, на бережку полежать. Пляжей полно на этих водохранилищах, то есть в окрестностях города тоже их 4, наверное. Возле одного ближайшего крупного водохранилища, ну как, километр в ширину, километров 5 в длину,
есть специальные места, называются кемпинги, и там можно свой домик поставить или снять у кого-то домик, без участка земли, конечно. Ну вот, шашлычить можно, и люди берут незадорого, на несколько лет, а может на лето, я не знаю. Но отдыхать там прелестное дело, то есть заехать в свой кемпинг и там отдохнуть. Такая мини-микродача. Так что вот вспомню, если еще что-то по поводу развлечений, я вам расскажу. Что касается музеев, музеев всяких разных полно. Но есть в городе главный музей, он в центре города. Ну, а в соседнем городке, скажем, за 15 километров, если вам хочется, можно посетить музей кукол. Германия славна своими фарфоровыми куклами, куклами механическими. Помните кукла-наследника Тутти из очень известного, хорошего детского фильма? Можно посетить музей пчеловодства, тоже недалеко. Ну и в каждом городе-то полно такого. Полно авиамузеев. Вот этим воспоминанием о жарком нынешнем лете я и закончу сегодняшнее повествование. Продолжение в следующей программе. А сейчас, после музыкальной паузы, по архивам радио Грюневеля. Записи лета 2006 года.

0: Уважаемые радиослушатели, в эфире радио Грюневели, 14 глава повести Петра Валентинова «Путь в бездну». Читает автор.
1: «Не отвлекаться, не отвлекаться», — приказал он себе. «Не отвлекаться от дел сегодняшней ночи и завтрашнего дня». Операция «Блиц» была тщательно разработана в последние две недели. Высокие участники ее в Восточной Европе, в странах-сателлитах, предупреждены и ждали. Несколько часов назад с ними было согласовано время встречи в соответствии с жестко утвержденным графиком. Вся операция была рассчитана на 18 часов. Андропов опасался покинуть Москву больше, чем на сутки в эти решающие дни. Да, Юрий Владимирович сам выбрал время этих 18 часов. Ночь с 9 на 10 сентября и день 10 сентября. Решение им было принято 7 сентября после телефонного звонка Комарчука. Так совпало. В глазах ближайших соратников, посвященных в основные замыслы главного идеолога, его авторитет в результате не пострадает. А в представлении противник всей этой кремлевской рухляди и днепропетровской мафии во главе с генсеком, после того, как в одно целое, объединяя его блиц-турне по странам Восточной Европы и события 10 сентября в Москве, он был уверен, Комарчук не подведет. После всего этого авторитет его в глазах врагов возрастет многократно. Юрий Владимирович рывком отбросил плед, осторожно поднялся, бил мелкий озноб, холодно стало рукам. Подошел к панельке с кнопками, нажал ту, под которой было написано «Первый пилот». «Старший пилот полковник Никитин!» Четко прозвучал уверенный твердый голос. «Здравствуйте, полковник! Здравствуйте, Юрий Владимирович! Сколько еще лету до Будапешта? Через 1:40 будем на месте, если не затруднят посадку погодные условия. Думаю, все будет по графику. Нас принимает военный аэродром в 40 километрах от венгерской столицы. Благодарю, товарищ Никитин». Затем была нажата кнопка, под которой значилась «врач». «Слушаю вас, Юрий Владимирович», – прозвучал женский голос. «Клавдия Павловна, необходимо снотворное. Заснуть на 1.5 часа. Иду, иду, Юрий Владимирович». Врач появилась тут же. Это была миловидная женщина лет 40 с открытым, доверчивым русским лицом. «Юрий Владимирович, легкий препарат. Действует быстро, сон глубокий, но короткий. И прекрасно, то, что надо. Давайте его сюда». Продолговатая таблетка была двух цветов – голубого и розового. Он опять лег на тахту. «Голубые и розовые сны», – почему-то подумал он. «Вполне достаточно 3 стран, ведь задача – передать информацию. Главное – источник этой информации – я». Потом незаметно, постепенно, плавно наступило ничто. 10 сентября 1982 года. 1:20. Время московское. «Юрий Владимирович, да, что? Идем на посадку. Прекрасно. Я встаю. Он чувствовал себя выспавшимся, бодрым, полным сил. В Венгрии была глубокая ночь. Десантный советский самолет совершил посадку точно в запланированное время. И дальше все происходило согласно предварительной договоренности. При встрече никакой официальной помпы, протокольных мероприятий, никаких журналистов. Визит неофициальный, рабочий. Спускаясь по трапу самолета, Андропов ощутил теплую влагу ночного воздуха. «Здравствуйте, Юрий Владимирович! С благополучным прибытием! Добро пожаловать!» Слова произносились медленно, с напряжением, но акцент почти не ощущался. Ночному непрошенному гостю сдержанно улыбался глава Венгерской Народной Республики и вождь коммунистов Венгрии Янош Кадр, протягивая руку. Краткое братское рукопожатие. «Никаких воспоминаний», – приказал себе Андропов. «Только текущий момент. Только наши проблемы». «Поскольку ночь, Юрий Владимирович, я предлагаю нашу беседу провести в несколько неофициальной обстановке. Где же? Есть у нас в Буде небольшая правительственная резиденция. Скромный, но уютный замок. 14 век. Хорошо, это даже интересно». Андропов сидел рядом с шофером, полузакрыв глаза. Ночь, Венгрия и прошлое рядом. От него никуда не уйти. Не вспоминать, будь оно проклято. «Ну, Юрий Владимирович, вот мы и прибыли». Дверцу машины распахнул сам Янош Кадр. «Прошу, Юрий Владимирович. Может быть, после перелета, как у вас говорят, чем Бог послал?» «Нет, Янош, благодарю. Я приношу свои извинения, что из-за меня и у вас эта ночь без сна». «Что вы, Юрий Владимирович, интересы общего дела превыше всего. Именно так, мой друг». «Уложимся полчаса», — говорит себе Андропов. «Вас, Янош, наверняка интересует основная цель этого моего несколько неожиданного визита к вам. Безусловно, и меня, и моих ближайших соратников. Дело в следующем. Максимальная сосредоточенность, ни одного слова, которое может быть истолковано двояко, и убежденность в своей правоте. В двух следующих встречах с руководителями социалистических стран эта информация будет повторена почти дословно. Дело в следующем. Положение со здоровьем Леонида Ильича Брежнева таково, что, увы, он окончательно не в состоянии руководить ни нашим государством, ни международным коммунистическим движением. Только бы избегать вопросов. И Юрий Владимирович ускоряет темп своего монолога. В сложившейся обстановке Политбюро нашей партии фактически на меня возложило руководство страной. Хотя, конечно, сам факт этого руководства, как вы понимаете, неофициально юридически. Пока, и учитывая сложное положение в стране, прежде всего в экономике, я вынужден принять эту тяжкую ношу. А неожиданно перебивает Янош Кадр. «А что же товарищ Брежнев? Как он?» Юрий Владимирович останавливает Яноша Кадора не резким, но в то же время повелительным жестом. Во-первых, мы сделаем все, чтобы поправить здоровье Леонида Ильича. Но для этого он должен быть освобожден от тяжкого груза руководить страной. Этот великий человек, простоявший бессменно 18 лет, в голосе Андропова появился пафос, заслужил настоящий полный отдых. И посему, и это во-вторых, вся страна в ближайшее время с почетом проводит его на пенсию. Леонид Ильич будет самым знаменитым пенсионером нашего государства. Уверяю вас, Янош, тот день, в который вождю советского народа будет вручена пенсионная книжка, станет всенародным праздником благодарности и хвалы. Да-да, Леонид Ильич заслужил такой триумф, заслужил, как эхо повторил Кадор, не сумев скрыть облегчение в своем голосе. «Я надеюсь», — с напором закончил Андропов изложение главного тезиса своего сообщения, «что венгерские товарищи, учитывая свои интересы, поддержат мою кандидатуру на высший пост Советского Союза. Когда этот вопрос будет поставлен историей на повестку дня, можете не сомневаться, так оно и будет, Юрий Владимирович. Спасибо, Янош». Андропов протянул руку Кадору, которого он в кровавом ноябре 56 года поставил во главе Венгрии. Затем Андропов почти демонстративно взглянул на ручные часы. Было без 10 минут 3. Наступил час прощания. Рядом возникает начальник личной охраны Царевский. «В машины, товарищи! Быстрый разбег десантного самолета!» «Когда мы будем в Праге?» – спросил Андропов у Царевского. «Должны приземлиться в 6:35, пока мы в графике». Юрий Владимирович спокойно лег на такту, накинув на себя махеровый плед, и погрузился в сон после укола врача.
0: На радио Грюневеле прозвучала 14 глава книги Петра Валентинова «Путь в бездну». Продолжение слушайте на нашем радио.

0: юмор – это ремень безопасности, который спасает нас при аварийном столкновении с действительностью. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, писатель-сатирик Светлана Возлинская. Как предохраняться за границей? До недавнего времени я считала, что опасности подстерегают меня только в России. Водители, которые не тормозят на красный свет, бутылки, вылетающие из окон на головы прохожих, расторопные россияне, высматривающие что, где плохо лежит. Вы же знаете, ничего нельзя оставить без присмотра, ни помойное ведро, ни сумку с картошкой и так далее. А Европа, да и весь мир, ну, исключая, может быть, Анголу и Заир, казались мне дружелюбными и безопасными. Должна сразу оговориться, что в своих путешествиях по белу свету я никогда не осторожничала. Ночью в паре с щуплой подругой бродила по Бангкоку, в полном одиночестве по английскому Сохо, в исключительно дамской компании по Амстердамскому району красных фонарей, по Каиру вообще ходила всю ночь в сопровождении всего лишь одного парня, да еще в таких трущобах. В аэропорту Нью-Йорка Кеннеди сумку свою рядом ставила, а не прижимала к сердцу, да еще приглядывала за респектабельным багажом незнакомца, который ушел звонить по телефону. Кстати, о Нью-Йорке. Когда я искала незнакомый дом в этом далеко не самом безопасном городе мира, то позвонила по ошибке не в ту дверь. И вот что меня поразило. Открыли, не спрашивая, кто там. И глазков на дверях нет. Но постепенно, поговорив с другими путешественниками, я поняла, что на белом свете все вовсе не так уж безмятежно. И за границей держать ухо нужно востро. Не забывайте, что всюду есть грабители, карманники, хулиганы, мошенники и сумасшедшие. И все они любят туристов как легкую добычу. Поэтому советую, нигде, ни в одном отеле не оставляйте на столике в номере деньги, золото, видеокамера, документы, дорогие часы. Конечно, звездность отеля имеет значение, но ценные вещи нужно все равно хранить в сейфах. Во Флоренции наш номер был неизвестно кем, тщательно обыскан, чемоданы выпотрошены. Впрочем, ничего не пропало. Хозяин сказал, что он знает, кто из горничных этим грешит, и с ней разберется. А в пятизвездном отеле под Венецией у наших двоих коллег-журналистов пропали свитера. Кстати, о сейфах и их ключах. По слухам, в Сингапуре с вами могут разыграть маленькую интермедию. Рассчитываясь вы в последний день с портье, допустим, за мини-бар. А рядом кладете на стойку ключ от сейфа, чтобы его тоже потом сдать. И тут он исчезает, и никакие споры не помогут. В отеле знают, что вы спешите на самолет, и за утерянный как будто бы ключ потребует долларов так 100. Так что отдавать ключ только лично в руки. Теперь об уличной преступности. В Польше следует опасаться карманников, которые орудуют на высочайшем профессиональном уровне. Говорят, это старая львовская школа. С наличными деньгами тут лучше по магазинам вообще не ходить. В Праге старайтесь не говорить громко по-русски. Российского туриста могут ограбить в любом месте, даже рядом с пятизвездной гостиницей, в любое время суток. Причем свои же соотечественники-бандиты. В Испании, например, выхватывают сумку из рук. Хотя говорят, что такие случаи редкие. Но, с другой стороны, если это случится с вами лично, то ведь вам будет все равно, какова статистика, правильно? Вообще, я бы посоветовал ничего важного в сумках не держать, только мелкие деньги, если, конечно, вы не собираетесь покупать бриллиантовую корону. О карманниках надо помнить и в Лондоне, и в толпе у Букингемского дворца, и в Иерусалиме, и в Италии. Во Флоренции доверчивого путешественника могут обступить цыгане, дружески похлопывая по груди и по плечам, изображая безграничную симпатию. Вы думаете, флорентийские цыгане чем-то принципиально отличаются от прочих? Нет. И после прощания с ними наверняка обнаружится пропажа кошелька. Особенно опасны цыгане, держащие перед собой свернутую газету. В ней может быть нож или баллончик с газом. Кстати, хоть флорентийцы говорят, что цыгане позорят их замечательную страну, но и чистокровные итальянцы могут рвануть у вас с плеча сумочку и унести с ней на мотоцикле. Поэтому сумочку просто на плече никогда не носите. В Италии вы не носите сумку через плечо, а зато в Нью-Йорке на поясе. Тамошнее жулье уже наловчилось ходить с ножницами, и пояс сзади срезают этими ножницами, а сумку подхватывают и убегают. От уличных жуликов перейдем к мошенникам. В Париже, говорят, появился новый вид мошенничества. К туристу подъезжает машина, оттуда выходит человек и наломанно русском, произнеся слово «подорог» с ударением на последнем слове, сообщает, что очень любит русских и хочет им материально помочь. Затем дает любящему халяву туристу пакет, допустим, с курткой, и сразу обещает позвать полицию и сказать, что куртку у него украли. А поскольку с полицией и так уж напуганной русской мафией вряд ли украсть поездку, тем более, что французского языка наши туристы обычно не знают, и вообще торопится в отель или музей, то он, пожалуй, и отдаст шантажисту какие-то деньги.
1: Вот уж Светлана нас всех действительно запугала. И вторит ей, никому не доверяя, а тем более мужикам, Регина Симоне. Регина из Эрфурта, как вы уже все знаете. Музыку этой песни написал Леонид Каплун, стихи Эммануила Подольского. Еще раз повторяю, исполняет Регина Симоне.

0: Это ремень безопасности, который спасает нас при аварийном столкновении с действительностью.
1: Продолжает Светлана Возлинская. Как предохраняться за рубежом?
0: Кстати, я не могу понять, почему наши люди, всего как пару дней отъехав от дома, с таким диким восторгом бросаются к любому русскоговорящему существу. Одному моему родственнику несколько лет назад такой вот земляк ночью в купе поезда подменил настоящие немецкие марки на фальшивые. Будьте бдительны со своими соотечественниками. А наперсточники? В Нью-Йорке на Бродвее я сама видела негра, катающего шарик на картонной коробке, и ротозея, тянулись к нему с $5 бумажками. Обман вероятен в кафе или в ресторане. В Каире мы вдвоем посидели за чашкой кофе и стаканом колы за столиком на набережной Нила. Еще кальян заказали, покурили. Прикинули, что это стоит будет примерно 20 египетских фунтов. То есть долларов примерно 6. Официант принес счет на $26. Мы не глупые туристы, сказали мы ему. Мы важные журналисты, гости вашего правительства. И принесите нам хороший счет. И тогда с выражением глубочайшей обиды на лице официант принес нам счет на 24 египетских фунта, то есть примерно на $6. Говорят, что в Турции могут проделать трюк с фальшивым меню. В кафе гостю подадут приметную кожаную папку с медными уголками. Цены вроде невысокие. Клиент радуется, заказывает, потом заказанное съедает и потом получает счет, где цены раз в 5-8 больше. Вызывать полицию бесполезно, и ей, и туристу продемонстрируют такую же приметную папку меню, но уже с новыми большими ценами. Сам, дескать, выбрал, а сейчас куражится, платить не хочет. Полиция сделать ничего не сможет, а значит, старайтесь не посещать кафе в местах, где вы оказались случайно, проездом. Питайтесь лучше в своих гостиницах или в местах скопления туристов. Там обман менее вероятен. Впрочем, в той же Турции мои знакомые отравились в одном отеле и 3 дня провели в больнице. Но поскольку они догадались взять оттуда справку, то по приезде все-таки получили компенсацию от турфирмы. В Таиланде надо держать ухо востро, так как за русскоговорящими туристами буквально охотятся тайские мошенники. Наши почему-то любят ездить на курорт Паттайя, хотя курортом его назвать очень трудно, море здесь грязное, так что туристы возят купаться на острова. Удовольствие во всех отношениях сомнительное. Доехать туда стоит приличных денег, а убраться надо до 4 часов, потому что потом начинается то ли прилив, то ли отлив, плюс рваные зонтики, плохая столовая, отсутствие камина для переодевания, и вместо них уличный дощатый туалет. Но раз уж вы сюда попали, то, конечно, будете развлекаться. Например, захотите покататься на водном мотоцикле. Мотоциклы здесь 2 вида – исправные и сломанные. Русскоговорящему могут дать сломанный. Час он на нем катается, а потом подходят 2 тайца, и начинается цирк. Туристу покажут трещину и сообщат, что он это только что сотворил. С него потребуют полную стоимость мотоцикла – $3000. Впрочем, если позвать полицейского и гида, то путем переговоров сумму можно снизить до $200. Почему-то этот трюк проделывается именно с нашими. Так что, если кататься не втерпешь, лучше придирчиво оглядеть мотоцикл, указать на все его изъяны хозяину. Может, он поймет, что его клиент человек опытный и даст ему спокойно покататься. Но вообще лучше на островах ни с кем не связываться, ни с мотоциклами, ни с торговцами сумок и ремней, которые продают их в 10 раз дороже, чем в городе. Будьте бдительны при посещении парижского общепита. Чашка кофе у стойки бара в 2 раза дешевле, чем за столиком на улице. Если вы пришли пообедать с ребенком, но ели вы один, а ребенок просто сидел рядом, то проверьте счет. С вас могут взять как за 2 порции. То есть детское меню иногда включается в счет автоматически. Посещая парижские музеи и памятники, на всякий случай будьте настороже. На туриста могут обрушиться куски стеклянных картин,

0: карнизов музея Д'Орсе, падают и куски стен и колонн Пантеона. По счастью, пока что обходилось без жертв. Власти ставят ограждение из сетки. Ну, надеюсь, я не отбил у вас охоту путешествовать. Да бросьте вы. Ездите по всему миру, не сомневайтесь. Его красота стоит украденного у вас носового платка. Надеюсь, больше ничего страшного с вами не случится. На самом деле, большинство людей вокруг вас дружелюбны и открыты. Но соблюдайте только разумные меры предосторожности. Юмор – это ремень безопасности, который спасает нас при аварийном столкновении с действительностью. До новых встреч в эфире! Всегда ваша Светлана Возлинская.
1: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
2: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
1: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы точно знаете, когда мы выходим в эфир, то на главной странице сайта Radio Fry смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимаете на наушники и слушаете нашу программу в момент ее выхода. А Марина продолжает.
2: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
1: Спасибо, Марина. На этом 1097 выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorow. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.